0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем на Аласка, чек. Чек. Чек, чек.
2: И я приду. Споем все вместе.